Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул,

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: Твои точки места забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

моя любовь, за сладости простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

хорошим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем заседания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и Агропромышленный. Скоро появится специальный реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования. Чтобы оказаться в списке, достаточно шить униформу делового стиля для школьников на территории Синеока из тканей, которые произвели в союзном государстве. Аграрии Могилевской области убрали 2500 гектаров озимого ячменя, это 5% от запланированных площадей. Из них на корма по технологии плющения в рукава в регионе заготовили 685 тонн зерна. Уже в эти выходные Александрия снова соберет всех друзей. Для гостей праздника организована насыщенная программа. Работа тематических площадок, сырный фестиваль, полевой кинотеатр, концерт под открытым небом, караоке-микс-шоу, молодежная дискотека, праздничный фейерверк, зажигание купальского костра. Подведены итоги благотворительной акции «Запрошаем смачно есть». Все денежные средства направят на укрепление материально-технической базы городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. С 6 июля по 3 сентября в связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети на улице Володарского, на участке между улицей Шмидта и Школьной, меняются пути следования автобусов номер 6 и 6А и маршрутного такси номер 6. Движение будет организовано по улице Ленина между проспектом Георгиевским и улицей Октябрьской и далее по маршруту. Накануне в регионе произошло смертельное ДТП на трассе Могилев-Бобруйск. Погиб ребенок. 38-летний водитель Audi совершил наезд на человека. Девочка двигалась по проезжей части на велосипеде без сопровождения взрослых. От полученных травм малышка скончалась. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, по такой погоде можно и в «Жигуленок», да куда угодно.
1: Да, главное, чтобы крыша над головой, хоть в «Майбах», нам-то что.
0: Доброе утро, Бобруйск!
1: Наидобрейшее, наибодрейшее, наимокрейшее утро, Бобруйск, наши прекрасные радиослушатели. С вами Юля Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое шоу «Два в одном», и мы поднимем вам настроение даже такую прекрасную...
0: Серую погоду.
1: Ну, немножко дождливую. Ну что, у природы нет плохой погоды, есть неправильная выбранная
0: неправильно
1: одежда.
0: Неправильно мы смотрим?
1: Да, нужно наоборот сверху вниз смотреть. Знаешь, когда над облаками летишь на самолете куда-нибудь на Мальдивы,

0: Какие строки вошли в историю низа красоты?
1: Ну и, конечно, начнем с самой известной. Пизанская башня начала падать еще во время строительства. Строители не учли мягкий грунт, и уже после возведения третьего этажа башня заметно накренилась. Позже ее пытались выровнять, но безуспешно. Палками там поталкивали. Но безуспешно. В итоге ошибка стала одной из самых известных достопримечательностей мира. Вот так вот.
0: Ну что, вот лондонский небоскреб расплавил автомобили. Называли его как там рации, что ли. Но оказалось настолько необычной формы, что он отражал солнечные лучи, как гигантская лупа.
1: Вот так вот.
0: Поэтому температура на улице поднималась настолько, собственно, высоко, что припаркованных машин просто плавилось все, особенно пластиковые детали.
1: Нормально построили, да? Ну, это специально. Вот вам бесплатное место для парковки. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, будет гороскопчик.
0: Немного интересных фактов.
1: Ну и...
0: И хитрость дня, собственно.
1: Вот. Видите, забыл просто все, вывалилось из головы. А мы слушаем хорошую музыку, вернемся к вам совсем скоро. Я

0: УАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: А у нас гороскопчик. Итак, овны. Направьте энергию в конкретное дело, а не в споры. День благоприятен для завершения начатого, а не для выяснения отношений. Вот
2: а у тельцов сегодня хорошее время, чтобы разобраться с финансами или бытовыми вопросами, но не позволяйте окружающим торопить вас.
1: У близнецов сегодня возможно неожиданное предложение или интересное знакомство. Не отказывайтесь сразу, они могут открыть новые возможности.
2: Раки, особенно удачно сложится общение с близкими. Искренний разговор поможет снять давние напряжения.
1: Звезды советуют львам не брать на себя все сразу. Чем спокойнее распределите задачи, тем легче справитесь с ними к вечеру.
2: Девы, будьте внимательны к деталям. Перепроверьте документы, расчеты или сообщения. Аккуратность убережет вас от досадной ошибки.
1: У весов сегодня подходящий день для переговоров и поиска компромиссов. Если давно хотели обсудить важный вопрос, самое время.
2: Скорпионы, не принимайте поспешных решений. Небольшая пауза поможет увидеть ситуацию гораздо яснее.
1: Стрельцы, ну а у вас сегодня удачный день для поездок, новых впечатлений и обучения. Любая полученная информация вскоре может пригодиться.
2: Козероги, терпение и последовательность принесут хороший результат. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредоточьтесь на главной цели.
1: Водолеи, ну а вы сегодня не бойтесь менять планы, если обстоятельства этого потребуют. Иногда именно спонтанное решение оказывается самым удачным.
2: А у рыб самое подходящее время для откровенного разговора. Ваши слова будут услышаны, а если говорить спокойно и без намеков, тем более.
1: Ну а у нас хорошая музыка, и мы двигаемся дальше.

0: Не ешь, а слушай.
1: Итак, мы продолжаем. Сейчас несколько лайфхаков вам расскажем, чтобы вот не вбухать деньги в стройку просто так. Например, да, перед тем, как сверлить стену, сфотографируйте ее с рулеткой или сделайте разметку карандашом. И если позже понадобится повесить еще одну полку или картину, не придется заново все измерять.
2: А зачем фотографировать, и все равно не...
1: На всякий случай. Разломал. Как тут все было вообще?
2: Кстати, тогда лучше на видео все снимать.
1: Да.
2: Итак, чтобы мебель стояла ровно, на неровном полу используйте самоклеящиеся войлочные накладки разной толщины.
1: Угу.
2: Господи, сколько незнакомых слов. Да. Они, в общем, быстро помогают устранять шатание без специальных инструментов.
1: Да, есть такое дело, на самом деле, но я вот ДВПшечки подкладывал, маленькие кусочки, тоже нормально работает. Если собираете мебель, самостоятельно складывайте крепеж для каждого этапа в отдельную небольшую емкость. Так винты и шайбы не перепутаются, а сборка займет меньше времени.
2: Усвоила я. Зачем мне эта информация.
1: Я когда собирал, там они разные, нарисованы-то разного размера, все. Я сидел, пересчитывал, что какие, куда размеры, потому что я не понимал, какие размеры.
2: Перед тем, как забить гвоздь в деревянную поверхность, наклейте на это место кусочек малярной ленты. Mm-hmm. Это уменьшит вероятность появления скола вокруг отверстия.
1: Ну, как вариант. Или когда сверлите тоже, кстати.
2: Mm-hmm.
1: Если нужно найти деревянные стойки или металлический профиль за гипсокартоном, используйте небольшой магнит. Он поможет обнаружить саморезы, которые... Закрепленный каркас, который
2: мы управляем. Ну и после любого домашнего ремонта сфотографируйте, где проходят новые трубы или кабель. Через несколько лет такие снимки могут уберечь от случайного повреждения стены.
1: Ну, кстати, да, как вариант. Но и, на самом деле есть такие приборы уже, которые к стене прислоняешь.
2: Это нужно купить.
1: Да. Ну, либо покупайте, либо фотографируйте. Тут два варианта. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди у нас, как всегда, много всего интересного. Никуда не переключайтесь.
0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Итак, мы продолжаем. У нас несколько хитростей для вас на сегодняшний день. Итак, если деревянная дверь начала скрипеть, а масла под рукой нет, натрите петли обычным сухим мылом. Это временно уменьшит трение и поможет избавиться от неприятного скрипа.
1: Временно это сколько? Вот буквально на раз, да?
0: Да, да, да.
1: Ну так, чтобы кабель, собственно, не перегибался у основания, наденьте на это место пружинку от старой шариковой ручки.
0: Угу. Вот. Ну а если после перестановки мебели на ковре остались вмятины, положите на них кубик льда. Когда лед растает, аккуратно расправьте ворс ложкой или пальцами. Следы станут менее заметными.
1: Ничего себе, интересно. Угу. Ну а чтобы ключи не гремели в сумке или кармане, наденьте на каждую пластиковую трубочку. Ну такое себе.
0: Пусть гремят. Если нужно быстро проверить, не тупые ли ножницы, попробуйте разрезать тонкий полиэтиленовый пакет. Острые лезвия справятся легко, а затупившиеся будут рвать материал.
1: Да, собственно, я так думаю, на любом предмете можно понять.
0: Да, да, да.
1: Но чтобы открытая пачка печенья дольше оставалась хрустящей, закрепите упаковку канцелярским зажимом. Кстати, я так делаю. Ага. Семечками тоже.
0: Да, кстати, очень хорошо работает. Ну что, а у нас впереди новости, и мы уже услышимся с вами в следующем часу.

0: Белтелекома.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни. Всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. Автомобильное топливо в Беларуси с 8 июля подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен. Теперь за 92-й необходимо будет заплатить 2 рубля 59 копеек. За 95-й – 2,69, 98-й – 2,91. Дизель будет стоить 2 рубля 69 копеек. Более 20 ведущих предприятий Беларуси принимают участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Наши соотечественники представили широкую линейку продукции – от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Предприятия немецкого автопрома продолжают поглощать кризис. Mercedes-Benz обсуждает варианты повышения эффективности за счет изменения условий труда, в том числе увеличения рабочей нагрузки без повышения оплаты. Представители отрасли призывают власти к срочным мерам поддержки, предупреждая о рисках дальнейшего ухудшения ситуации в одном из ключевых секторов европейской экономики. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, 9 утра у нас на часах, а точнее 9.05, и мы сегодня вам рассказываем про всяческие инженерные ошибки. Поэтому что? Поэтому с вами Юля Гладкова.
1: И Ромова Акс.
0: И самое бодрое шоу 2 в одном. Итак, мост в Лондоне начал раскачиваться прямо в день открытия. Пешеходный мост Millennium Bridge открыли в 2000 году, но спустя несколько часов его пришлось закрыть. Тысячи людей начали идти в одном ритме, и мост неожиданно стал сильно раскачиваться. Инженерам понадобилось почти 2 года, чтобы устранить проблему. Вот так.
1: 2 года не думали?
0: А до этого или чем строили? Они думали? Вот. Чем вы думаете?
1: Так они просто по одному ходили.
0: А, ну да, да. Сначала одного пропустили. Нормально, выдержит.
1: Не самого тяжелого. Просто нормально, типа, и всех тогда пройдет.
0: Если даже его выдержал.
1: Самый дорогой аэропорт без самолетов даже есть в истории, собственно. В Испании вот такой вот современный аэропорт, Кастельон называется, стоимостью 150 миллионов евро, но после открытия туда почти там на несколько лет не прилетал ни один самолет.
0: Интересно, почему
1: Бойкот
0: боялись,
1: его,
0: да? Думали, там, ну,
1: он просто такой современный, что не думали, там, наверное, и парковка платная.
0: Там просто для шаттлов только и для инопланетян построили. Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Приметная погода.
0: Ну и, конечно, новостей немножечко вам расскажем.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а мы сейчас вот набросаем вам примет. И вот по какому поводу сегодня величайший праздник народного календаря, особенно для русалок. Феврония Русальница. Сегодня 8 июля. В народном календаре этот день назвали Феврония Русальницы. По поверьям, именно с этого дня русалки покидали берега рек и озер. Поэтому считалось, что купаться уже безопасно. А еще 8 июля почитали святых Петра и Февронию, покровителей семьи, любви, верности. Поэтому праздник всегда связывали с миром в доме, крепкими отношениями и семейным счастьем. Вот так вот. Русалки, мы вас искреннейшим образом поздравляем. С отплытием, так сказать.
1: Так, ну что, есть еще и приметы на этот день. Итак, если день бы у нас вдруг выдался жарким, значит, впереди нас бы ждал 40 дней жары. Но нет.
0: И слава богу, 40 дней как будто бы перебор. Но все равно обещают, что еще жара вернется скоро, еще немножечко. Утренняя роса быстро высохла, день будет знойным. Ну, не прокатило, не пошло, не получилось.
1: Но если вдруг пошел дождь, это к хорошему урожаю меда.
0: Вот, все, мед будет.
1: Да как по такому погоду? Там пчелки, наверное, сидят и такие, да когда закончится?
0: Ну вот, они не шатаются неизвестно где там, а мед делают. Мыши начали грызть сено, покос ожидается неудачно.
1: Ну конечно, а что грызть?
0: А что я в такой дождь делать, кроме как сено грызть?
1: Влюбленным и супругам не советуют сегодня ссориться. Говорят, что мир в этот день принесет согласие в семье на весь год, поэтому не стоит, друзья, не стоит.
0: Потерпите до завтра.
1: Просто сказать «люблю тебя».
0: Дорогой мой.
1: Или дорогая.
0: Да. Ну что, а мы двигаемся дальше и услышимся уже совсем скоро.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, ну что, мы вернулись к вам, чтобы рассказать новости из нашей прекрасной родины. И ты знаешь, есть момент, который меня радует. Вот давно. Ты заметила, так, что мы давно не говорили про мошенников?
1: Кстати, да.
0: А это значит, что наша работа ведется не зря, а еще больше работа наших сотрудников, да, которые все-таки делают многое для того, чтобы вот...
1: Было меньше таких случаев.
0: Совершенно верно. Вот в Орше пенсионера пытались убедить проверить все наличные. Он едва не отдал мошенникам более 61 тысячи рублей. 80-летнему жителю Орши позвонили неизвестные, представились правоохранителями и заявили, что его деньги нужно срочно проверить на причастность к мошенническим операциям. Пенсионер поверил и собрал все свои сбережения. Российские рубли, доллары, евро и белорусские рубли. Передать накопление курьеру мужчина не успел. В последний момент он понял, что разговаривал с аферистами и обратился в милицию. Курьера, которым оказалась еще одна обманутая женщина, задержали на месте встречи, и деньги удалось сохранить. Во-первых, молодец, бдительный пенсионер.
1: Да, да.
0: И, ну вот, наконец-то начали
1: услышали
0: понимать.
1: Услышали нас, да, правда? Потому да. что уже, ну просто с каждого угла, мне кажется.
0: Уже, мне кажется, говорит. Даже уже когда надо, и то не верят. На всякий случай. И лучше так, чем отдавать мошенникам деньги.
1: Да.
0: Поэтому, ну, наша величайшая благодарность сотрудникам и, собственно, тем, кто слышит нас.
1: Ну что же, у меня тоже хорошая новость.
0: Так.
1: 29 июля над страной взойдет июльское полнолуние, которое называют, внимание, оленьей луной.
0: Это что, когда олени на луну начинают выйти вместе с волками?
1: Нет, и нет. В общем, мне нравится вообще полнолуние, я люблю смотреть, красота. Но почему-то, собственно, сейчас объясню такое название, потому что рога в это время отрастают у оленей новые. Вот и все, никто там ничего не делает.
0: Интересно, интересно.
1: Ну любят вот эти вот все коренные там жители, вот кто там это придумывает, Северная Америке, давать такие названия. До этого была клубничная луна.
0: Ага.
1: Почему клубничная? Потому что клубнику типа собирают в это время. Что-то такое.
0: Ну да, ну это индейцы в основном еще еще с тех времен, так сказать. Ну, интересно, слушай, у меня как раз новый телефончик, может, луну пофоткаю. Вообще супер. Ну что, пока вот, к слову, да, про природу. Пока одни грибники жалуются на засуху. Белорус Максим из Чаусского района удивил всех своим уловом. В конце июня он собрал 11 ведер лисичек. На фоне жаркой и сухой погоды такой результат оказался настолько необычным, что многие пользователи интернета даже решили, что фотография обработана в фотошопе. Кто сегодня фотошопом пользуется?
1: И-и, вот это да.
0: Но урожай оказался настоящим, так что, похоже, грибные места все еще существуют. Главное знать, где искать. Вот так вот.
1: Нет, молодец, конечно, но я вот не люблю грибы, я только шампиньоны.
0: А я лисички обожаю. Да. Шампиньоны, да, и лисички тоже.
1: Я
0: просто
1: вот, нет, только
0: бомба.
1: Вот шампиньоны и только с магазина.
0: Да.
1: Мне нельзя доверять сбор.
0: Жареную нашу бульбочку, да с лисичками, да ты что, а сальца еще туда, лучка. Так, мне нужно пообедать срочно.
1: Так, ну что, еще одна новость напоследок. Сегодняшнего дня у нас немного подорожает топливо всего на 1 копейку.
0: Да.
1: 95-й, значит, бензин и дизельное топливо будет стоить 2 рубля 69 копеек, 92-й 2 рубля 59 копеек, а 98-й 2 рубля 91 копейку. Вот так.
0: Ну так, ну что, это как плановое повышение цен.
1: Да.
0: Вот. Ну что, вот на этом мы наши новости заканчиваем. Вернемся к вам уже совсем скоро с еще более интересными всяческими штуками. Поэтому оставайтесь, никуда не переключайтесь.
2: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Продажи BLG в России за год выросли более чем на 61%. За первое полугодие было реализовано без малого 29 тысяч автомобилей BLG. Белорусский бренд замкнул топ-5 на соседнем рынке с долей 4,73%. Лидеры здесь – Lada – более 152 тысяч и Havel – свыше 84 тысяч. Обновленная версия кроссовера BLG X50+, сбыт которого в РФ стартовал только в июне, сходу вошел в первую десятку.
1: Про машины для людей.
2: В августе на знаменитый аукцион Mecam выставят легендарный и сверхредкий Masklar Dodge Charger Daytona 1969 года выпуска. Уникальный автомобиль окрашен в заводской ярко-зеленый цвет. В таком исполнении на всей планете существует всего два экземпляра. Под капотом раритета скрывается мощный 7-литровый двигатель Hemi на 425 лошадиных сил. Редчайшая комбинация мотора и коробки передач при производстве была установлена всего на 38 машин. Из общего тиража 503 штуки. Официально ожидаемая стоимость лота пока не разглашается, но по оценкам экспертов итоговая цена купе может легко превысить $1 миллион.
1: Дай газу!
2: Бренд Alpina показал концепт батарейного спорткара A110 Future, который должен стать ответом будущему электрическому Porsche Cayman. Новинка получила инновационную 8-вольтовую систему питания и два независимых электромотора, каждый из которых приводит в движение свое заднее колесо. Хотя точные характеристики скрывают, серийная машина должна стать мощнее актуальных ДВС-моделей марки, развивающей от 252 сил. Для сохранения идеального спортивного баланса и развесовки инженерам пришлось разделить аккумуляторную батарею на два отдельных блока. Живой дебют концепта состоится уже в эти выходные в Гудвуде, но точную дату старта полноценного серийного производства французы пока не называют.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну вот мы медленно, но верно подобрались к нашему сегодняшнему пятиминутке этикета и расскажем, как правильно принимать подарки. Как-то мы рассказывали, как правильно дарить.
1: Дарить, да.
0: Да, сейчас расскажем, как правильно принимать. Итак, поблагодарите сразу, даже если подарок оказался неожиданным. Еще только тянут. Ой, спасибо!
1: Или подарка нет, а ты все равно спасибо.
0: Спасибо за подарок, конечно, который вы принесли.
1: А, да, его нет.
0: Ой, ну тогда и не заходите. Так вот, даже если подарок оказался неожиданным или не совсем в вашем вкусе, сначала скажите искреннее спасибо. Это знак уважения к человеку, который старался вас порадовать. Ну, а потом уже выскажите все, что вы о нем думаете.
1: Но если это двухметровый удав, представляешь, это тебе.
0: Змейка.
1: Небольшая.
0: Ее можно на
1: шее носить. В квартире до 4 метров. Итак, не спрашивайте стоимость тоже. Ну да, это такое себе, спрашивать стоимость. Ну, это прям неуместный такой вопрос.
0: Ну, наверное, раз такие есть моменты, значит, кто-то спрашивал.
1: Или знаешь, ты представляешь, там день рождения, ты дашь подарок, тебе говорят, сколько стоит? А, 50 рублей, это влево, пожалуйста.
0: Да, да, да. Так, вот ваша порция на сегодня.
1: Да.
0: Больше мяса не брать. Откройте подарок, если это уместно. Если подарок вручили лично, хорошим тоном считается открыть его при дарителе, посмотреть и поблагодарить. Исключение, если сам человек попросил открыть позже.
1: Там вообще коробка пустая.
0: Слушай, там такой трэш. Давай ты не сейчас, а я не хочу видеть тебя, когда ты будешь его открывать.
1: Ну, хотелось бы, знаешь, как в детстве. Вот, то есть там подарили тебе, да-да-да, проходите, там родители сами разберутся, а да. Ты эти подарки распаковываешь.
0: Да, да,
1: это
0: да.
1: Вот классно, конечно, почувствовать себя снова ребенком. Ну что, не показывайте разочарование. Это нужно репетировать.
0: Перед зеркалом.
1: Если вещь вам не подходит, не стоит говорить, у меня уже есть такое, ну или я хотела другое. Надо вот как-то так, более скромно.
0: Да, смириться, просто
1: да.
0: Смириться.
1: Главное не плакать.
0: Ой, я так рад, у самого слезы, да, с глаз. Найдите повод похвалить подарок. Найдите повод похвалить подарок. Так, за что же вот эту вот гадость похвалить?
1: Ну, он большой.
0: Да, ну, он есть. Достаточно отметить красивую упаковку, оригинальную идею или внимание к деталям. Искренняя реакция всегда ценится больше, чем громкие эмоции. Ну,
1: да,
0: подарочек, конечно, так себе, но упаковка, ну, да, я
1: ну,
0: буду
1: а
0: хранить.
1: Некоторые же люди еще сами упаковывают, это дорогого стоит.
0: Да, кстати, да.
1: Но если подарок оказался ненужным, не передаривать его дарителю.
0: Да, желательно.
1: На день рождения, помнишь, ты мне там дарил в том году тебе?
0: Тебе он так понравился, судя по тому, что ты мне его подарил.
1: Да.
0: Ну что, вот такие вот интересные сегодня у нас и моментики этикета. Ну а мы движемся дальше, послушаем сейчас новости и вернемся к вам уже в следующем часу.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь и КНР продолжают укреплять стратегическое партнерство. Наталья Кощунова встретилась с заместителем председателя китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. В Минске обсудили развитие межпарламентских связей, взаимодействие в рамках Союза, вопросы безопасности, мира и сохранения традиционных семейных ценностей.
0: Город.
1: Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 11 июля. Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: 4 человека получили ранения во время первого в этом году традиционного забега с быками на фестивале в Испании. Дистанция была пройдена менее чем за 3 минуты. К слову, участниками активности могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них убегают парнокопытных, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты.
0: Вот это да!
1: Завершен один из самых сильных в 2026 году всплесков солнечной активности, который наблюдался в конце июня и начале июля. Оживленность росла по причине формирования на небесном светиле двух крупных групп пятен. Сейчас энергичные центры не оказывают влияния на Землю, однако они могут вернуться на планету к 20-21 июля. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Самое мощное шоу снова в эфире. Два в одном.
1: С Ромой Вакс.
0: И Юлия Гладкова, естественно. Итак, мы сегодня разговариваем про всяческие инженерные ошибки, которые стоили проектировщикам много миллионов долларов. Например, небоскреб с лишними болтами. Во время строительства одного из высотных зданий в США выяснилось, что 1000 крепежных болтов установлены неправильно. Пришлось демонтировать часть конструкции и заново выполнять огромный объем работ, что задержало сдачу объекта на несколько месяцев. Ну, я так машину чиню. Чинишь, потом такая куча болтов, и сразу думаешь, да что такое?
1: Лишнее,
0: что
1: ли? Итак, плотина, которая разрушилась в первый день вот во Франции была.
0: Да,
1: после заполнения водохранилища она не выдержала давления воды и разрушилась. После этой трагедии, кстати, во всем мире значительно ужесточили требования к экологическим исследованиям.
0: Да уж, молодцы, сделали плотинку. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик, конечно.
1: И новости, конечно, будут.
0: Поэтому оставайтесь с нами, с хорошей музыкой.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, гороскопчик для тех, кто сегодня не успел послушать, сейчас мы вам его расскажем. Овны, направьте энергию в конкретное дело, а не в споры. День благоприятен для завершения начатого, а не для выяснения отношений.
2: У тельцов самое лучшее время, чтобы разобраться с финансами или бытовыми вопросами, но не позволяйте окружающим торопить вас.
1: Близнецов сегодня ждет неожиданное предложение или интересное знакомство. Не отказывайте сразу, они могут открыть новые возможности.
2: У раков особенно удачно сложится общение с близкими. Искренний разговор поможет снять давнее напряжение.
1: Львы, ну а вы постарайтесь не брать на себя все сразу. Чем спокойнее разделите задачи, тем легче справиться с ними к вечеру.
2: Девам советуют быть внимательными к деталям. Перепроверяйте документы, расчеты и сообщения. Аккуратность убережет вас от досадной ошибки.
1: Весов сегодня ждет день для переговоров и поиска компромиссов. Если давно хотели обсудить важный вопрос, это самое время.
2: Скорпионам звезды советуют не принимать поспешных решений. Небольшая пауза поможет увидеть ситуацию гораздо яснее.
1: У стрельцов сегодня удачный день для поездок, новых впечатлений и обучения. Любая полученная информация вскоре может пригодиться.
2: А козерогам терпение и последовательность принесут хороший результат, но не отвлекайтесь на мелочи, сосредоточьтесь на главной цели.
1: Водолеи, ну а вы не бойтесь сегодня менять планы, если обстоятельства этого потребуют. Иногда именно спонтанное решение оказывается самым удачным.
2: У рыб подходящее время для откровенного разговора. Ваши слова будут услышаны, если говорить спокойно и без намеков.
1: Ну а хорошая музыка на Zephyr FM всегда к месту, поэтому слушаем.
0: Фабрика улетного настроения.

0: Ну что ж, и мы подобрались медленно, но верно к новостям. Расскажем вам сейчас.
1: Итак, что узнал? Во-первых, в США показали, как будет выглядеть обновленная 100-долларовая купюра, на которой, собственно, будет действующий президент США Дональд Трамп.
0: Угу.
1: Насколько я знаю, раньше вообще не было даже разрешено, ну, какие-то выпускать купюры с действующим президентом, угу, живым президентом.
0: Ну да, да, да.
1: А он, ну, собственно, сказал,
0: ну, там его только подпись будет, пока.
1: Пока. Только его подпись. Он же там подал, собственно, иск в суд.
0: Да, да.
1: Поэтому, я думаю, пока их в обращении не выпустили, но скоро, я думаю, будет и он.
0: Да, но он еще хочет 250-долларовую купюру, угу, тоже выпустить. Вот там, наверное, точно с ним будет.
1: Да.
0: Ну, да, любит он себя. Это мы уже обращали внимание на это не раз. Такой себе товарищ. Ну что, в Великобритании секретные документы армии нашли на обычной свалке. Папку с маркировкой Министерства обороны случайно обнаружили неподалеку от крупнейшего военного гарнизона страны. Документы лежали прямо среди бытового мусора. По сообщениям СМИ, внутри находились журналы дежурств, сведения о караулах, местах хранения оружия и боеприпасов, а также информация о нарушениях режима безопасности. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет Королевская военная полиция в Министерстве обороны Великобритании. При этом заявили, что найденные документы не представляют угрозы для оперативной обороны страны. Вот, слушай, я сразу, это же Джеймс Бонд, это же оттуда, ну, он же, то есть в Великобритании, угу, там, в секретных службах. И такой, на каком пафосе весь этот фильм снят. Такие, все, мы там МИ-6, такие крутые, у нас появился крот. Оказывается, какая-то уборщица просто не ту папку выкинула. Рухнула вся оборона Великобритании.
1: Ну что, искусственный интеллект подходит не для всех творческих задач. Вот к такому выводу, собственно, пришли группа Frontman Майк Джаггер. Рассказал, что вот группа пыталась использовать нейросеть для поиска названия нового альбома. Но, собственно, ничего вообще не получилось даже хорошего. Все варианты, как они говорят, отправились в корзину.
0: Ну, это что, о чем говоришь? Что искусство должно быть от души.
1: Ну, конечно, слушай. Ну, так, во-первых, искусственный интеллект не для того создан, чтобы там какие-то стихи писать, названия, ну, такие, да, придумать группе там или что-то в этом роде. Это больше для, ну, какой-то вот таких задач, как там документы заполнить, да, я думаю, например.
0: Секретарь,
1: да.
0: Ну что, криптовалюта когда-то стоила копейки, а сегодня сделала некоторых людей миллиардерами. Одним из самых первых был программист Хэл Финни. Именно он получил первую в истории биткоина транзакцию, всего 10 биткоинов. Тогда это был эксперимент, а сегодня такая сумма стоит больше 600 тысяч долларов. К сожалению, Финни не дожил до криптовалютного бума, но оставил доступ к своим монетам семье. Есть и история Чарли Шрема, одного из первых предпринимателей в мире биткоина. Он создал сервис для покупки криптовалюты. Заработал миллионы, но позже оказался в тюрьме из-за дела, связанного с нелегальными операциями. После освобождения он вернулся в индустрию, хотя прежнее состояние уже не восстановил. А вот братья Уинклвосс, известные еще по спору с создателем Facebook, рискнули вложить часть своей многомиллионной компенсации в биткоин, когда в него почти никто не верил. Сегодня их состояние оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. А созданная ими криптобиржа остается одной из крупнейших в мире.
1: Ну, я думаю, что надо вот сейчас своих родственников перебрать. Ну, вдруг кто-то, оставил что-то.
0: Я помню до сих пор, как мне в 2012 году предлагали купить биткоин, по-моему, долларов за 10 или 12, что такое. Жалею до сих пор. А шанс был так близок. Да. Ну что, нужно верить. Нужно верить и пробовать, чтобы потом не жалеть. Ну а мы что? Мы можем сейчас только послушать хорошую музычку на Zephyr FM и точно получить от нее удовольствие.
1: Как грустно это звучит.

0: дома.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что же, на этой прекрасной ноте мы пришли с вами распрощаться.
1: К сожалению, ну ничего.
0: На сегодня, да, на сегодня с нас и с вас достаточно нас.
1: Ну, желаем вам, конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня. И несмотря на вот такую вот пасмурную серую погоду, главное, что погода в доме.
0: Да, и не грустить, и слушать хорошую музычку на Zephyr FM, слушать наших прекрасных диджеев, которые вас на протяжении всего дня будут развлекать, несмотря ни на какую погоду.
1: Ну, а мы встретимся уже в четверг. Четверг, который маленькая пятница, между прочим.
0: Да, неожиданно, кстати, сейчас для меня было.
1: Да.
0: Я был уверен, что сегодня вторник,
1: ну
0: ладно.
1: А я специально в телефон так смотрю, так.
0: Точно ли завтра маленькая пятница? Ну что ж, на этом откланяемся. С вами были Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана. 8 и 9 июля Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь с официальным визитом. В рамках беседы на высшем уровне лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. К подписанию по итогам обсуждений готовится около двух десятков документов.
0: Город.
1: Маленькое чудо. Накануне председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин поздравил женщину, которая родила в День независимости девочку весом 3500 граммов и ростом 51 сантиметр. К слову, в семье Горох это вторая доченька. Малышку с мамой готовятся встречать дома папа и старшая 13-летняя сестричка Валерия, бабушки и дедушки. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Жертвами оползня в Китае стали более 20 человек. Под завалами оказались 33 жителя, большинство из них погибли. Пострадавшие были жителями близлежащих деревень, временно работавшими на государственном лесохозяйственном предприятии, который расположен в районе происшествия.
0: Вот это да!
1: Пиксель будущего. Ученые создали элемент, который одновременно показывает и видит. Исследователи представили новый компонент, который умеет не только формировать изображение, но и анализировать свет. В отличие от обычных точек, которые либо отражают картинку, либо работают в камерах как светочувствительные сенсоры, новый элемент совмещает обе функции.
0: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375-29-747-16-91. В Бобруйске сейчас идет дождь, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: На календаре среда, 8 июля. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами Инна Ринята. Да-да, друзья, экватор рабочей недели. Самая коварная точка, после которой выходные начинают стремительно приближаться. Здорово же. А вот за окном сегодня правит бал июльский дождь. Смывая, мне кажется, остатки вчерашней сонливости. Так что заваривайте кофе покрепче. Включайте погромче волну 95.4. И давайте вместе разгонять эти тучи отличным настроением.
1: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

0: Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимят. И давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодня, 8 июля. Оранжевый и желтый уровень опасности. Самую главную опасность в этот день представляет ветер. В Белгидромете сообщили, что днем на большей части республики порывы составляют от 15 до 20 метров в секунду. В некоторых районах на западе аж до 24 метров в секунду. В Брестской, Гродненской и Минской областях будет действовать оранжевый уровень опасности. Во всех остальных областях – желтый уровень опасности. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, облачно, но с прояснениями. Временами дождь, ну и вероятность осадков, как мы видим прямо сейчас за окном, у нас большая, и даже, возможно, гроза. Так что зонтики, плащи и резиновые сапоги – наш главный спутник сегодняшнего дня.
1: Сделано в Беларуси.

Ну что же, еще раз доброе утро. Сегодня среда, 8 июля. Ну и я на Лемята спешу поделиться главным оправданием для всех любителей поспать подольше. В том числе отношусь и я. Ученые официально доказали, завтракать по утрам совершенно не обязательно. А отсутствие еды с самого подъема никак не вредит здоровью. Так что можете смело переводить будильник еще на полчаса и выходить из дома только с кружкой кофе. Наука теперь на нашей стороне, друзья. Главное, чтобы к вечеру этот научный подход не превратился в опустошение холодильника. А мы пока заряжаемся отличным настроением здесь и сейчас на самой сладкой радиоволне и с помощью хита от Алекса Уоррена.

0: Алекс и Лим, Игорь Крутой.
1: Старый номер на Тверской.
0: Что, остаемся на волне 95.4, услышимся уже в следующем часу.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
1: Ты бы не взяла, извини, ты же не одна. У тебя

все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Последнее слово, места выбираешь. До Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Новый автобус пустили из Беларуси в Польшу. Туристов заберут из Гродно и доставят в аэропорт Шопена. Рейсы стартуют 13 июля, но купить билеты можно уже сейчас. Маршрут построят через наименее загруженный по сравнению с Брестом пункт пропуска Берестовица.
0: Регион.
1: С 10 по 12 июля на берегу водохранилища Чигиринка пройдет областной турслет медработников области. Масштабное спортивно-оздоровительное мероприятие соберет сборные команды первичек учреждения здравоохранения региона более 200 человек. Их ждет насыщенная программа, которая включает как спортивные состязания, так и творческие конкурсы. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: 5 этажей частично обрушились в строящемся 33-этажном здании, который расположен в центре Нью-Йорка. Причина – деформация двух несущих колонн. Сигнал о происшествии поступил утром после сообщений о падающих кирпичах. В здании выявили многочисленные трещины и провисание перекрытий. Спасатели эвакуировали строителей. Пострадавших в результате инцидента нет.
0: Вот это да!
1: В Гомельском дворцово-парковом ансамбле ясени лечат с помощью капельниц. Так специалисты борются с изумрудной златкой. Ее личинки повреждают кору и сосуды дерева, из-за чего организм усыхает. Препарат вводят прямо в ткани растения, а затем через те же отверстия добавят стимуляторы роста. В первую очередь спасают старые и ценные кроны, а посетители просят не трогать оборудование. В Бобруйске сейчас идет дождь, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: летом этим днем. А оставайтесь на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: Почти середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Ну, давайте же прямо в этом часу узнаем, что сулят нам звезды гороскопа в этот дождливый день, 8 июля. А гороскоп на сегодня советует нам совать свой нос туда, куда не просят. Да, вы не ослышались, быть любознательным и инициативным. Все это поможет как в личной жизни, так и в рабочей. Так что не сидим на месте и не стесняемся. Стоит позвонить своим родным и любимым, которые живут очень далеко, ведь сейчас нам нужно обменяться добрыми и заряжающими словами, поддержать друг друга, ведь это очень важно и ценно. Ведь романтика сегодня будет также витать в воздухе, но нужно быть аккуратнее. Есть риск влюбиться безответно и страдать долго и очень неприятно. А верить гороскопу или нет, как всегда, я Налимята говорю, это дело каждого. А настроиться на волну 95.4 и наслаждаться хитами обязательно. Море привет и группа Добро.
1: Включайся.

0: Дневной зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Продажи BLG в России за год выросли более чем на 61%. За первое полугодие было реализовано без малого 29 тысяч автомобилей BLG. Белорусский бренд замкнул топ-5 на соседнем рынке с долей 4,73%. Лидеры здесь – Lada – более 152 тысяч и Havel – свыше 84 тысяч. Обновленная версия кроссовера BLG X50+, сбыт которого в РФ стартовал только в июне, сходу вошел в первую десятку.
1: Про машины для людей.
2: В августе на знаменитый аукцион Mecam выставят легендарный и сверхредкий Masklar Dodge Charger Daytona 1969 года выпуска. Уникальный автомобиль окрашен в заводской ярко-зеленый цвет. В таком исполнении на всей планете существует всего два экземпляра. Под капотом раритета скрывается мощный 7-литровый двигатель Hemi на 425 лошадиных сил. Редчайшая комбинация мотора и коробки передач при производстве была установлена всего на 38 машин. Из общего тиража 503 штуки. Официально ожидаемая стоимость лота пока не разглашается, но по оценкам экспертов, итоговая цена купе может легко превысить $1 миллион.
1: Дай газу!
2: Бренд Alpina показал концепт батарейного спорткара A110 Future, который должен стать ответом будущему электрическому Porsche Cayman. Новинка получила инновационную 8-вольтовую систему питания и два независимых электромотора, каждый из которых приводит в движение свое заднее колесо. Хотя точные характеристики скрывают, серийная машина должна стать мощнее актуальных ДВС-моделей марки, развивающей от 252 сил. Для сохранения идеального спортивного баланса и развесовки инженерам пришлось разделить аккумуляторную батарею на два отдельных блока. Живой дебют концепта состоится уже в эти выходные в Гудвуде, но точную дату старта полноценного серийного производства французы пока не называют.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что, друзья, середина недели, напомню, 8 июля. И отличная новость, о которой я ранее говорила, и спасет ваш кошелек. Забудьте про обязательную овсянку, ведь исследования подтверждают, нет пищи с утра, нет проблем со здоровьем. Так что пропускайте эту остановку, плиты бегите сразу за рулью или в автобус. Единственное, что вам нужно сегодня, в этот рабочий день, это порция свежего дневного эфира на самой сладкой радиоволне. Ведь в конце этого часа прозвучит Дон Диабло. Летний трек от моей Мишель. Ну и будем сиять вместе с группой «Руки вверх». А с вами Налимята на Зефир FM. Услышимся уже в следующем часу. И также еще раз напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь, как меняется весь свет.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Стране.
1: Александр Лукашенко проводит кадровый день. Сегодня глава государства назначит 3 новых помощников президента. Обновится руководство и в районах.
0: Регион.
1: Живой диалог поколений. В Музей славы Могилевской области передали уникальный артефакт – капсулу времени с посланием ветеранов Великой Отечественной войны из России для будущих поколений. Патриотическая акция «Письма потомкам» приурочена к вековому юбилею Победы. Вскрыть сообщение и зачитать обращение планируют 9 мая 2045 года.
0: В мире.
1: Огромный кит потопил катер в США. Судно пожарной охраны возвращалось с дежурства, которое необходимо для обеспечения безопасности празднования 250-летия Америки у статуи Свободы. Неожиданно под его кормой показалось огромное морское млекопитающее. Животное ударило по катеру, чем нанесло лайнеру катастрофические повреждения.
0: Вот это да!
1: В Норвегии грязный предмет сначала приняли за пуговицу, но под слоем сомнений оказалась редкая серебряная монета возрастом около 900 лет. Находку совершили недалеко от аббатства Утстейн. Рентген показал скрытый под медной пластиной рисунок грифона, а археологи определили. Платежное средство отчеканили во времена правления последнего викингского короля.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375, 29, 747, 16, 91. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8 0 222 24 08 88.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ЗЕФИР в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
4: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой...

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Друзья, вы когда-нибудь задумывались, что главный символ японской кухни – это ролл Калифорния, который, кстати, появился не в Токио, а в Лос-Анджелесе, друзья? Ну что же, наша традиционная игра в эфире на самой сладкой радиоволне с вами по-прежнему Нелимята. А приз – это роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Обязательно приходите и пробуйте любое блюдо азиатское либо итальянское. А если нет возможности зайти, то сделайте заказ в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас в прямом эфире, чтобы выиграть роллы Калифорния, нужно внимательно, как всегда, слушать мой вопрос и ответить быстро и правильно. Ответ, кстати, отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 95444. А сегодня вопрос звучит так. Ну почему же в составе роллов и суши обязательный ингредиент – это рис? Думаете, только недолго, ведь в конце этого часа определится победитель, который и получит те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Ну что, друзья, немного отвлеклись на музыкальную паузу. Ну что ж, не расслабляемся, ведь продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. И с вами по-прежнему Налимята. Напомню, мы разыгрываем аппетитные роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а прямо сейчас слушаем внимательно вопрос, готовим телефончики и отправляем свой правильный ответ на короткий номер радио 95444. А сегодня звучит вопрос так. Ну задумывались ли вы, друзья, вот почему в составе практически всех роллов и суши находится ингредиент, то есть это рис? Ну вот почему? Почему в составе и роллов, и суши обязательно находится рис? Ну, думайте, друзья, а лучше быстрее набирайте свой ответ и отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 95444. Ну и победитель, конечно же, получит те же самые аппетитные роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». И в конце этого часа мы определим того самого счастливчика.
2: Дневной зефир.
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

Ну что, 13.55 на Zephyr FM. Пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша в прямом эфире. А разыгрывали мы роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор азиатской и итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть роллы Калифорния, нужно было внимательно слушать мой вопрос и правильно, желательно быстрее всех, ответить на него, отправив свой ответ в виде смс на короткий номер радио. Сегодня звучал вопрос так: ну почему же в составе роллов и суши практически всегда есть рис, друзья? Для чего он? Ну что ж, рис в роллах — это главный формообразующий ингредиент, создающий идеальный баланс вкуса. Он обеспечивает плотную, но мягкую текстуру, скрепляет начинку и связывает водоросли нори с рыбой или овощами. Специальный клейкий рис пропитывается заправкой из рисового уксуса, сахара и соли. Это сглаживает жирность рыбы и подчеркивает вкус. Ну что же, давайте узнаем, кто же сегодняшний наш победитель, а это абонент, чьи цифры заканчиваются на 1668. Мы вас поздравляем, и выиграли роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка». Ну что ж, обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как можно забрать свой приз. Ну, остальные остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся хитами и треками. Ну и что ж, завтра наша традиционная игра продолжится с 13 до 14 часов в прямом эфире на Zephyr FM. Сладкая штука.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко, принимая кадровое решение, согласовал назначение новых председателей двух районов. На пост руководителя Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Во главе Бобруйского теперь будет работать Александр Ковранин. Он до настоящего времени был первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома.
0: Город.
1: Международные соревнования по автомодельному спорту «Кубок Евразии» пройдут в Бобруйске с 27 июня по 2 августа в парке культуры и отдыха. Турнир соберет сильнейших спортсменов, которые создают радиоуправляемые макеты и подарит зрителям зрелищные заезды на специально оборудованных трассах.
0: В мире.
1: Власти популярной у туристов деревни на берегу озера Кома, Италия, ввели крупные штрафы за появление в общественных местах в купальнике или с обнаженным торсом. Такая мера стала попыткой курорта сдержать невоспитанных гостей. Нововведение получило одобрение среди местных жителей. Они отметили, пляжные наряды недопустимы в магазинах, ресторанах, церквях или на площадях. Туристам следует одеваться прилично.
0: Вот это да!
1: В соцсетях набирает популярность видео с гигантским бумажным самолетом, который, как утверждается, установил новый мировой рекорд. Размах крыльев необычного летательного аппарата около 20 метров. А во время запуска он смог самостоятельно пролететь 59 метров. Если результат подтвердят официально, достижение превзойдет предыдущий, который оставался непревзойденным на протяжении 13 лет. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На часах 14.12, ваша самая сладкая радиоволна в эфире. Лето в самом разгаре. Ну, это значит, что соцсети снова заполнили фотографии идеальных завтраков и сельдерея. Но статистика беспощадна. Лишь 15% людей держатся на диете больше 2 дней. И знаете почему? Да потому что холодильник по ночам начинает звучать как коробка шоколадных конфет. Но мы-то не будем стыдить за вчерашний бургер или лишнюю ложку сахара в утреннем кофе. А я, ребята, просто решила выяснить, какие полезные привычки действительно работают без насилия над собой. О том, как договориться со своим организмом этим летом. Ну и поговорим, конечно же, сразу после музыкальной паузы.
1: Радио. Зефир. Включайся.

0: что ж, на часах 14:22, и лето наконец-то решило выключить жару на полную мощность. Да в такую погоду аппетит ведет себя вот непредсказуемо, согласитесь. То хочется пить только воду со льдом, то внезапно накрывает желание съесть все содержимое холодильника за один присест. На самом-то деле секрет кроется не в железной силе воли, а в правильной температуре напитков и хитростях с размером тарелки. Да и вообще, интересный факт, что ученые выяснили, что мозг часто путает жажду с голодом, поэтому первое правило, друзья, летнего дзена – выпить стакан прохладной воды перед тем, как открывать дверцу холодильника. Все просто.
1: Дневной зефир.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, на календаре 8 июля, самая макушка лета, друзья. Июль вообще, мне кажется, удивительный месяц. Июнь только вот разгоняется, а август уже намекает на скорую осень и подготовку к школе. А вот июль никуда не торопится. Он просто берет тебя за руку и выводит из душного офиса или квартиры прямиком под это огромное синее небо. Ну согласитесь, друзья, это идеальное время, когда солнце работает как бесплатный антидепрессант. Да, не смотрите на сегодняшнюю дождливую погоду. Я надеюсь, в скором времени у нас опять будет солнечная погода. А вот рабочий чат немного затих, голова наконец-то освобождается от вечной суеты. Ну, настроение само собой должно быть отличным, даже если утром вы наступили в лужу. Кажется, именно сейчас, мне кажется, вырабатывает организм годовой запас витамина D и эндорфинов. Ну что ж, вы слушали самую сладкую радиоволну, и с вами было Налимята все эти 4 часа. Но мое эфирное время подошло к своему завершению. Но я вас не оставлю просто так. Конечно же, впереди самые зажигательные хиты и треки. А я с вами уже услышусь завтра с 11 утра на Zephyr FM. 95.4 FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Во время принятия кадровых решений Александр Лукашенко нацелил аграриев на высококачественное проведение уборочной кампании, подчеркнув важность полноценного сбора созревающего на полях богатого урожая. Глава государства акцентировал внимание на высоком качестве выращенных культур и призвал приложить максимальные усилия для минимизации потерь.
0: Регион.
1: Дополнительный общественный транспорт будет развозить пассажиров, которые вернулись с праздника Александрия, собирая друзей ночью в Могилеве. 11 июля в 9 часов вечера, напомню, на главной концертной площадке республиканского праздника Купалье начинается гала-концерт. На сцену выйдут популярные артисты белорусской и российской эстрады.
0: В мире.
1: Порядка 160 миллионов детей в мире отстают в росте из-за голода, заявили в ООН. По мнению специалистов, наша планета по-прежнему находится достаточно далеко от цели ликвидации дефицита пищи к 2030 году. Темп в борьбе с этой проблемой был потерян из-за пандемии коронавируса, вооруженных конфликтов, энергетических кризисов и связанных с ними экономических стрессов.
0: Вот это да!
1: Недостаточное количество сна обычно кажется мелочью, легли позже, утром выпили кофе и поехали по делам. Но новое исследование показывает, даже некатастрофический недосып может постепенно сдвигать вес вверх. Также нехватка отдыха еще снижает желание двигаться. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Зарекайся. ZIPFM.
1: Что если душу на нем до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Осуждение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, которые затронули администрацию президента, местную вертикаль власти и комитет госконтроля. Помощником главы государства, инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. По Могилевскому региону назначена Надежда Катковец, а по Минскому Дмитрий Риуцкий.
0: Город.
1: Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. На встрече присутствовали специалисты городских служб. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на личный контроль все обращения. Подробности на Бобр Лайф.

0: live.by.
1: В мире.
0: Аномальная жара в Европе обновляет температурные рекорды и одновременно усиливает спрос на солнцезащитные и охлаждающие товары из Китая. Покупатели из ЕС массово заказывают мобильные кондиционеры, вентиляторы, зонты и легкую летнюю одежду на онлайн-маркетплейсах. По итогам первого полугодия поставки таких изделий выросли примерно на четверть.
1: Вот это да!
0: Первую за 100 лет некруглую монету «Звон свободы, колокол свободы» выпустят в США. В Америке анонсировали выпуск уникальной чеканки к 250-летию страны. На лицевой стороне будет изображен инструмент с трещиной и надписью «Liberty». На обратной – «Independence Hall» на фоне фейерверка.
1: Новости компаний и корпораций на Zephyr FM.
0: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375, 29, 747, 16, 91. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 95%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Дневной зефир.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. Беларусь и Узбекистан дали старт новым совместным проектам. Торжественная церемония прошла на базе «Сервалюкс», одного из крупнейших агропромышленных холдингов «Синеокой». Теперь в республике открылись торговый дом дружественной страны в столице, ресторан национальной кухни «Ташкент» и коммерческая фирма компании «Артсофт». В Беларуси изменили правила применения цен на природный газ. Новшества касаются отдельной категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, уточнены правила для организаций, использующих ресурс при выращивании овощей в теплицах. Первую за 100 лет некруглую монету «Звон свободы» – «Колокол свободы» выпустят в США. В Америке анонсировали выпуск уникальной чеканки к 250-летию страны. На лицевой стороне будет изображен инструмент с трещиной и надпись «Liberty». На обратной – «Independence Hall» на фоне фейерверка. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 3 копейки. Это лунный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 16 тепла. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей и ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
2: Телефон рекламной службы 8-0-44-550-30-30.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й. Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, которые затронули администрацию президента, местную вертикаль власти и комитет госконтроля. Живой диалог. В Музей славы Могилевской области передали уникальный артефакт – капсулу времени с посланием ветеранов Великой Отечественной войны из России для будущих поколений. Зачитать обращение планируют 9 мая 2045 года. Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. На встрече присутствовали специалисты городских служб. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на личный контроль все обращения. Подробности на bobrlife.by. Уже в эти выходные Александрия снова соберет всех друзей. Для гостей праздника организована насыщенная программа. Работа тематических площадок, сырный фестиваль, полевой кинотеатр, концерт под открытым небом, караоке-микс-шоу, молодежная дискотека, праздничный фейерверк, зажигание купальского костра. Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 11 июля. Все номера телефонов в телеграм-канале «Говорит» и «Показывает Бобруйск». С 10 по 12 июля на берегу водохранилища Чигиринка пройдет областной труслет медработников области. Масштабное спортивно-оздоровительное мероприятие соберет сборные команды первичек учреждений здравоохранения региона более 200 человек. Международные соревнования по автомодельному спорту «Кубок Евразии» пройдут в Бобруйске с 27 июля по 2 августа в Парке культуры и отдыха. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 16 тепла. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Продажи BLG в России за год выросли более чем на 61%. За первое полугодие было реализовано без малого 29 тысяч автомобилей BLG. Белорусский бренд замкнул топ-5 на соседнем рынке с долей 4,73%. Лидеры здесь — Lada, более 152 тысяч, и Havell свыше 84 тысяч. Обновленная версия кроссовера BLG X50+, сбыт которого в РФ стартовал только в июне, сходу вошел в первую десятку.
1: Про машины для людей.
2: В августе на знаменитый аукцион Mecam выставят легендарный и сверхредкий Masclar Dodge Charger Daytona 1969 года выпуска. Уникальный автомобиль окрашен в заводской ярко-зеленый цвет. В таком исполнении на всей планете существует всего два экземпляра. Под капотом раритета скрывается мощный 7-литровый двигатель Hemi на 425 лошадиных сил. Редчайшая комбинация мотора и коробки передач при производстве была установлена всего на 38 машин из общего тиража в 503 штуки. Официально ожидаемая стоимость лота пока не разглашается, но по оценкам экспертов, итоговая цена купе может легко превысить $1 миллион.
1: Дай газу!
2: Бренд Alpina показал концепт батарейного спорткара A110 Future, который должен стать ответом будущему электрическому Porsche Cayman. Новинка получила инновационную 8-вольтовую систему питания и два независимых электромотора, каждый из которых приводит в движение свое заднее колесо. Хотя точные характеристики скрывают, серийная машина должна стать мощнее актуальных ДВС-моделей марки, развивающей от 252 сил. Для сохранения идеального спортивного баланса и развесовки инженерам пришлось разделить аккумуляторную батарею на два отдельных блока. Живой дебют концепта состоится уже в эти выходные в Гудвуде, но точную дату старта полноценного серийного производства французы пока не называют.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: промышленных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июльского вечера. Среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферфм 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Демиченко Вячеславу. Сынок, помни, каким бы тяжелым ни казался твой путь, знай, Бог всегда рядом. Молимся за тебя. В этот дождливый вечерок передаю самый солнечный привет шмаженьке, пишет Светлана Дегтярева. Братулька, ситуация караул, я без приветика. Хорошего завершения дня, чудесного настроения. Лови привет от Ромы и береги себя, роднуля. Очень жду, люблю и скучаю. Скучающие обнимашки и целовашки летят любимому, милому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, перестановку сделала, дети в детской вместе теперь. У нас все хорошо, ты только береги себя, любим, обнимаем, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Приветик от Кристины Матушеву Сергею. Приветик, любимая. Надеюсь, все у тебя хорошо. А ты держись, не падай духом. Ты у меня сильный. Верю в тебя. Очень люблю и очень скучаю. Жду встречи. Помни, ты у меня один и единственный мужчина. Безумно тебя люблю. Твоя Кристина. Передаю привет Димону Цою и ребятам. Приветик получил, рад был. Все хорошо у меня, с понедельника отпуск беру на 2 недельки. Погода плохая, холодно, но я на рыбалке, ничего меня не остановит. Ребята, все будет хорошо, все будет замечательно скоро. С уважением, Максим. Никита Дмитриевич, добрый вечер, любовь моя. Приветик получила, вы большие молодцы. Успехов в следующих играх. Машину починили, справку для тебя забрала, права поменяла, наконец-то из Боровлян. Хорошие новости. Подробнее потом расскажу. Люблю вас и скучаю. Передаю любящий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, вот сегодня целый день в делах. Закупалась Маркуша и Давидушки на санатории, завтра на работу. А так все хорошо от братиков, мамочки, деток. Огромный приветик. Очень сильно, безумно скучаю, ждем встречи побыстрее. Любим, обнимаем, целуем. Хорошего вечерочка, сладеньких снов, любовь моя, я с тобой. Твоя любимая семья. Передайте, пожалуйста, теплый и солнечный привет моему любимому братишке Роману. Я скучаю и жду момента встречи. Пусть у тебя будет уверенность, что дома есть человек, который всегда рядом и ждет тебя. Поправляйся, не скучай, люблю тебя, сестра Настя. Огромный любящий приветик Чемареву Диме. Дорогой муж, поздравляю тебя с днем семьи. Желаю нам с тобой не знать печали и любить друг друга всегда искренне и крепко. Мечтать обо всем прекрасном и вместе делать каждую мечту реальностью. Я тебя люблю и безумно счастлива, что ты у меня такой замечательный супруг. Бесконечно целую, с любовью, жена. Теплый приветик посылаю своему любименькому братишке Людвикевичу Александру. А у меня все хорошо, дорабатываю смену. Желаю уютного вечера, а также отличного настроения. Не вешай нос, я рядом. Посылаю миллион воздушных поцелуйчиков. Лови, твоя сестричка. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий, очень тоскующий привет моему любимому мужу Цейко Денису. Дома все хорошо, скучаю по тебе, очень безумно люблю, обнимаю крепко, целую. Очень не хватает тебя, береги себя. Летит скучающий приветик к любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Иногда мне кажется, что мое сердце научилось биться только ради тебя, потому что

Приветик братику, сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, надеемся, у тебя тоже. Гуляли сегодня с Тасюлей на улице, лепили, рисовали красками. Короче, я развлекаю малютку как могу. Мамуля вся в сборах и в приятных хлопотах. Братик, главное, не болей, береги себя. Мы всегда рядом, мысленно любим и безумно скучаем. Самое сладкое радио страны. Передайте привет Крюковскому Аристарху от мамы, пишет Наталья. Солнышко мое, я скучаю и думаю о тебе. Верь в лучшее. Звезды светят даже за облаками. Обнимаю тебя сердцем. Любящий, безумно скучающий приветик моему любименькому мужу на свете, Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Солнце мое, все у меня хорошо, как утро невозможно без рассвета, как ночь немыслима без дня, так и я не могу ни жить, ни дышать без тебя, ты в моих мыслях каждую минуту. Твоя любовь принесла для моего сердца покой, для души наслаждение, а для тела настоящий рай на земле. Самый лучший день на свете – это день нашей встречи. Твоя любимка. Сердечный привет от Алины Хайдару, твоей самой любящей девочки. Люблю больше жизни и скучаю настолько сильно, что хочется просто прижаться и не отпускать. Ты мой король, моя душа, мое все. Пусть каждый твой день будет счастливым, мой родной. Нежно обнимаю, целую и жду. Хорошего вечера, любимый, ты у меня самый лучший. Самые теплые объятия летят нашему любимому Димчику Максиму, пишет Виктория Воронина. У нас все хорошо, спим с Тимусей целый день, на улице дождь. Сегодня забронировала дом и баню, где будем праздновать день рождения мой. Очень любим тебя, пирожочек, хорошего вечерочка. Скучающий привет из Гомеля летит дорогому любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, еду домой, на работе выдался загруженный день. Очень устала, желаю отличного настроения, уютного вечера, крепко обнимаю, бусь. Приветик к моему любимому мужу Саше, написала Марина Дриневская. У нас все хорошо, мы еще в Гомеле. Артем сегодня сдал экзамен на 6 баллов. Сейчас дома, ждем Катерину с работы. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю. Береги себя, хорошего вечера, скоро увидимся. Целую, твоя жена. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным настроением вместе с программой Шалом. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Добрый вечер, Михаил Усе, слухачи Лепшага Радио Зефир, пиша Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, великий дзякуй за Лепшае Радио, вельми приемно. Передаю привитание Игору Ильяшу. Игорь, як живеш, ці не мерзнеш? У нас дажджы і вятры. Отквітнела ліпа, я поспела собрать крыху кветок ліпы на гарбату у вёсцы. Доброго тебе, теплого вечера. Хочу передать привет мужу Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. У нас все хорошо дома сейчас. Скоро пойдем на прогулку. Хорошего вечера тебе. Обнимаем, твои девочки. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Хочу передать большой привет печени Андрею Юрьевичу. Хороший мой, я очень тебя люблю и сильно скучаю. Не грусти, все будет хорошо. Привет от всех неравнодушных и слова поддержки. Жду от тебя приветиков. Передаю нежный любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Любимый мой, в суете дней мы не всегда успеваем сказать главное. Я хочу, чтобы ты знал, с годами моя любовь к тебе стала только глубже и крепче. Ты до сих пор тот самый мужчина, от взгляда которого у меня замирает сердце. Спасибо тебе за твою надежность, за твои крепкие объятия, в которых исчезают все тревоги. И за то, как сильно ты заботишься о нас. Быть твоей женой – это самое большое счастье. Безумно люблю тебя и горжусь тем, какой ты человек. Твой Светик. Привет среды летит нашему родному Аристарху от семьи и друзей. Мы ждем, думаем о тебе и скучаем. У нас все в порядке, Аристарх. Пусть солнечное настроение освещает твои будни. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимая, я безумно соскучилась по тебе, мой самый дорогой мужчина в мире. Мне так хочется, чтобы ты в эту секунду появился здесь, крепко обнял меня, поцеловал со всей нежностью и в сотый раз прошептал слова любви. Безумно люблю тебя. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Хочу передать большой привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Родной, я была рада видеть тебя. Буду ждать следующего звоночка. Крепко обнимаю, целую. Держись и не унывай. Люблю, мой родной. Твоя Анютик. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша получила сообщение. Разберемся. В любом случае, не переживай. Будем работать. Мы сейчас на границе. На месте будем в 10. С другом вечером созвонюсь. Итальянца побеспокою. Пусть поможет. Держись, не унывай. Обнимаем крепко Маша и Санечка. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, правда, немного прохладного июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет Дриневскому Александру от Гали. У меня все нормально, вся в делах. Приветик позже отправлю. Саня, все будет хорошо, береги себя. Передаем привет Диме Живушка. Сынок, мы уже вернулись домой. Все хорошо, вторая попытка оказалась удачной. Все, что нужно, купили. Будем отдыхать. Привет от Дианки. У нее тоже все хорошо. Любит и скучает. Обнимаем тебя до хруста. Любим. Береги себя, родной. Ждем пятницу. Твои родные. Приветик любимому и папочке Кариму. Любимый, все у нас хорошо. С дедушкой вернулись только из леса. Собирали малинку, наслаждались тишиной. Но ты понимаешь, новостей пока никаких. И приветика нет. Малыш сегодня очень капризный. Опять видно, зубки начали идти. Как ты сам, дорогой? Мы все так же скучаем и любим тебя. Хорошего вечера и сладких снов. Твоя богиня. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. Поздравляю тебя с праздником Петра и Февронии. У нас сегодня с утра был ливень, вечером ездила к тете Ире во дворец. Хорошего тебе вечера, не забывай читать книги, береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке, любимому, единственный, ты мой мир, мое счастье и радость. Я тебя очень-очень сильно люблю. Ты даришь мне всегда море позитива и потрясающие эмоции. С тобой я готова идти хоть на край света, доверяя тебе каждый свой шаг. Любовь моя к тебе крепка навеки, твое солнышко. Привет, наш родной Максимус. У нас все хорошо, были сегодня в аквапарке, решили завтра в Минск с Музой и Светочкой поедем. Мы скучаем, обожаем, целуем. Пламенный привет передайте, пожалуйста, моему братику Барматову Алексею. Береги себя и не мерзни, очень любим и скучаем, твои роднули из Слонима. А вот сердечный привет от родных и жены папину Александру Викторовичу. Сумки собираю, папиросы кручу, коты хвостами вокруг машут. Держись, одевайся теплее, скоро увидимся и обнимемся. Очень жду. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет Дубовцу Дмитрию. Сил тебе, здоровья и терпения, братик. Я очень скучаю и жду тебя, твоя сестричка. Скучающий приветик передают Пашке Ярошевичу, его жена Катя и сын Вовка. Погода на улице совсем не летняя, поэтому мы дома. Не хватает очень тебя рядом. Любим, скучаем, крепко обнимаем и с нетерпением ждем встречи. Береги себя. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим, ну, конечно, немного не летним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом, а отличным все-таки летним настроением. Ну а пока послушаем Люсю Чеботину с треком «Командир», далее Зара, ее трек «Ты судьба моя». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Радио «Зефир».

Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. Зет Зефир.

порога. Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему

да врадеш на кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.